such nerves. Шаг за шагом только вид дождя Между домами мой друг и брат играет ноты в них Наша жизнь так запомним, словно сказочная пыль Виртуальность, реальность здесь Люди скажут, когда будет страшно Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли Одинокий вечер, ночные в углу стоны Кровь по рукам, шаги я вижу мрак Панический страх, закрываются мои глаза Любовь, поработение, сердце в чужих руках Разбито, как зеркало, третий шаг Полет в небеса запутан

Imagine that it's Шаг за шагом, только дождя между домами. Мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, свидетельствуем, где скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны. Кровь по рукам, шаги, я вижу мрак. Панические страхи закрываются мои глаза. Любовь, поработение, сердце в чужих руках. Разбито, как зеркало, третий шаг. Полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть, реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.